0: Радиостанция Infinity.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на них.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале topliva.tbank.ru или в приложении auto.ru. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 10 июля 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. В составе НКВД были созданы Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки на местах», состоящие из одного секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы Союза СССР. Этот административный орган наделял со судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: 10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне начался так называемый «обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс, тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по праву правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти 1000 человек. Журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда. Судебный процесс продолжался до 21 июля. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в $100.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: несет много позитивных событий. Сегодня у всех знаков усилится взаимное притяжение между представителями противоположных полов, что станет причиной неуставного флирта, позитивного общения и множества новых знакомств.
1: Звезды говорят.
2: Овны встретят конец дня в великолепном расположении духа. Вы без особых помех выполните все текущие служебные дела и вечером со спокойной совестью отправитесь развлекаться в компанию своих близких друзей.
0: Тельцы в этот день приступят к реализации своего смелого бизнес-проекта. Решив, что вам не помешает помощь опытного человека, вы обратитесь с этим предложением к авторитетной особе и искренне удивитесь, услышав от нее положительный ответ.
2: Близнецы в этот день смогут избежать множества неприятностей благодаря своей способности думать, забегая вперед. Вы своевременно заручитесь поддержкой своего нового руководства, а потому не будете переживать по поводу потенциального увольнения, в отличие от своих коллег.
0: Раки смогут завоевать огромный общественный авторитет. После того, как вы в публичном месте окажете помощь незнакомому человеку, окружающие негласно присвоят вам звание «Настоящий герой».
2: Львы в этот день будут очень общительны и остроумны. Однако ваше игривое настроение принесет неожиданные плоды. Одна из ваших язвительных шуток дойдет до начальника, и он решит проучить человека, который столь цинично отзывался о нем.
0: Девы в этот день лишатся способности здравомыслить. В погоне за быстрой наживой вы напрочь забудете про осторожность, крупно рискнете

0: веществом захотите поделиться этой радостью с каждым из своих близких друзей.
1: У водолеев сегодня появится много последователей и учеников. Вы и сами удивитесь, что ваши идеи, изложенные на одном из интернет-порталов, окажутся понятны и близки столь внушительному числу самых разных людей.
0: Рыбам следует отказаться от участия в сомнительных авантюрах. Прежде чем отдавать свой капитал в руки хитроумных людей, вспомните о знаменитых финансовых

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Дорожные новости.
8: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: радиостанция «Инфинити».

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Разуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию «Флагман», посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями «Темная вишня», «Титан», «Серебро» и «Золото». Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Пятница несет много позитивных событий. Сегодня у всех знаков усилится взаимное притяжение между представителями противоположных полов, что станет причиной неуставного флирта, позитивного общения и множества новых знакомств.
1: Звезды говорят.
2: Овны встретят конец дня в великолепном расположении духа. Вы без особых помех выполните все текущие служебные дела и вечером со спокойной совестью отправитесь развлекаться в компанию своих близких друзей.
0: Тельцы в этот день приступят к реализации своего смелого бизнес-проекта. Решив, что вам не помешает помощь опытного человека, вы обратитесь с этим предложением к авторитетной особе и искренне удивитесь, услышав от нее положительный ответ.
2: Близнецы в этот день смогут избежать множества неприятностей благодаря своей способности думать, забегая вперед. Вы своевременно заручитесь поддержкой своего нового руководства, а потому не будете переживать по поводу потенциального увольнения, в отличие от своих коллег.
0: Раки смогут завоевать огромный общественный авторитет. После того, как вы в публичном месте окажете помощь незнакомому человеку, окружающие негласно присвоят вам звание «настоящий герой».
2: Львы в этот день будут очень общительны и остроумны. Однако ваша игривая настроение принесет неожиданные плоды. Одна из ваших язвительных шуток дойдет до начальника, и он решит проучить человека, который столь цинично отзывался о нем.
0: Девы в этот день лишатся способности здравомыслить. В погоне за быстрой наживой вы напрочь забудете про осторожность, крупно рискнете и потеряете капитал, который достался вам с огромным трудом.
2: Весы сегодня не столкнутся с какими-либо трудностями и преградами в процессе реализации своей давней мечты. Единственное, что причинит вам некоторое беспокойство, слухи и сплетни, которые будут ходить за вашей спиной.
0: Скорпионам в этот день пригодятся знания в области психологии. Вы ловко используете свой опыт общения с самыми разными людьми и расположите на свою сторону авторитетного человека, который в будущем поможет вам добиться карьерных высот.
2: Стрельцам сегодня придется делать непростой выбор между семьей и карьерой. В итоге вы решите, что престижная должность и высокий оклад – это мелочи по сравнению со спокойствием тех, кто вам очень дорог.
0: Козероги сегодня сделают любовное признание своей давней зазнобе. Услышав в ответ заветное «да», вы взорветесь бурей восторга, а потом захотите поделиться этой радостью с каждым из своих близких друзей.
2: У водолеев сегодня появится много последователей и учеников. Вы и сами удивитесь, что ваши идеи, изложенные на одном из интернет-порталов, окажутся понятны и близки столь внушительному числу самых разных людей.
0: Рыбам следует отказаться от участия в сомнительных авантюрах, прежде чем отдавать свои

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Дорожные новости.
3: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались карты, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости спорта.
5: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа стал наставником английского «Фулхэма». 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую «Бенфику». Любопытно, что экс-рулевой «Бенфики» Жозе Моуриньо ранее возглавил «Реал», и назначение Арбелоа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Винегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Радио Инфинити.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Разуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Радио Инфинити.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 10 июля 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. В составе НКВД были созданы Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки на местах», состоящие из одного секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы Союза СССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: 10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне начался так называемый «обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс, тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по праву правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти 1000 человек. Журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда. Судебный процесс продолжался до 21 июля. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в $100.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: День принесет много позитивных событий. Сегодня у всех знаков усилится взаимное притяжение между представителями противоположных полов, что станет причиной неуставного флирта, позитивного общения и множества новых знакомств.
1: Звезды говорят.
2: Овны встретят конец дня в великолепном расположении духа. Вы без особых помех выполните все текущие служебные дела и вечером со спокойной совестью отправитесь развлекаться в компанию своих близких друзей.
0: Тельцы в этот день приступят к реализации своего смелого бизнес-проекта. Решив, что вам не помешает помощь опытного человека, вы обратитесь с этим предложением к авторитетной особе и искренне удивитесь, услышав от нее положительный ответ.
2: Близнецы в этот день смогут избежать множества неприятностей благодаря своей способности думать, забегая вперед. Вы своевременно заручитесь поддержкой своего нового руководства, а потому не будете переживать по поводу потенциального увольнения, в отличие от своих коллег.
0: Раки смогут завоевать огромный общественный авторитет после того, как вы в публичном месте окажете помощь незнакомому человеку, окружающие негласно присвоят вам звание «настоящий герой».
2: Львы в этот день будут очень общительны и остроумны. Однако ваше игривое настроение принесет неожиданные плоды. Одна из ваших язвительных шуток дойдет до начальника, и он решит проучить человека, который столь цинично отзывался о нем.
0: Девы в этот день лишатся способности здравомыслить. В погоне за быстрой наживой вы напрочь забудете про осторожность, крупно рискнете и потеряете капитал, который достался вам с огромным трудом.
2: Весы сегодня не столкнутся с какими-либо трудностями и преградами в процессе реализации своей давней мечты. Единственное, что причинит вам некоторое беспокойство – слухи и сплетни, которые будут ходить за вашей спиной.
0: Скорпионам в этот день пригодятся знания в области психологии. Вы ловко используете свой опыт общения с самыми разными людьми и расположите на свою сторону авторитетного человека, который в будущем поможет вам добиться карьерных высот.
2: Стрельцам сегодня придется делать непростой выбор между семьей и карьерой. В итоге вы решите, что престижная должность и высокий оклад – это мелочи по сравнению со спокойствием тех, кто вам очень дорог.
0: Козероги сегодня сделают любовное признание своей давней зазнобе. Услышав в ответ заветное «да», вы взорветесь в буре восторга, а потом захотите поделиться этой радостью с каждым из своих близких друзей.
2: У водолеев сегодня появится много последователей и учеников. Вы и сами удивитесь, что ваши идеи, изложенные на одном из интернет-порталов, окажутся понятны и близки столь внушительному числу самых разных людей.
0: Рыбам следует отказаться от участия в сомнительных авантюрах. Прежде чем отдавать свой капитал в руки хитроумных людей, вспомните о знаменитых финансовых

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии провалила чемпионат мира, но Карло Анчелотти останется на посту главного тренера. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить 67-летнего итальянца у руля Селесао до следующего чемпионата мира. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Норвегии. Болельщики и пресса требовали уволить главного тренера, а легендарный Роналдо после вылета обвинил Анчелотти в тактических ошибках. Но боссы сборной рассудили иначе. Спортивный директор объяснил решение просто. Одна из главных причин нашего провала на этом чемпионате мира – отсутствие стабильного долгосрочного направления. Мы не можем повторить эту ошибку. Анчелотти провел у руля команды всего 17 матчей. Три сменщика до него ничего не построили. Теперь итальянцу дают 4 года, чтобы исправить ситуацию.
0: Плавали, знаем.
1: А вот сборная Хорватии осталась без тренера, который добился с ней значимых успехов. Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. Об уходе 59-летнего специалиста объявил Хорватский футбольный союз спустя несколько дней после вылета команды с Мундиаля. Хорваты заняли 2-е место в группе L, уступив Англии 2-4, а в 1/16 финала проиграли Португалии в добавленное время 1-2. Далич возглавил сборную в 2017 году. Его главные достижения у руля национальной команды – серебро и бронза 2 прошлых Мундиалей. Еще в 2023 году команда выиграла серебро Лиги наций. На освободившееся место, скорее всего, вернется экс-наставник команды Славен Билич.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Египетская футбольная ассоциация подала жалобу ФИФА на судейство матча 1/8 финала против Аргентины. В Атланте фараоны вели 2-0 до 79-й минуты, но уступили 2-3 и теперь требуют разбирательства в отношении французского арбитра Франсуа Летексье и всей его бригады. Ассоциация требует отстранить всю французскую бригаду от дальнейшей работы на турнире. Сразу после матча схожее мнение озвучили главный тренер команды Хассам Хассан и капитан сборной Мухаммед Салах. При этом 37-летний Летексье, восходящая звезда французского судейского корпуса, он дебютировал в Лиге 1 в 2016 году, став самым молодым арбитром в истории высшего дивизиона. В его послужном списке финал Суперкубка УЕФА 2023 года и финал Лиги Европы в этом сезоне. После игры из-за огромного давления он удалил свой аккаунт в соцсетях. Это были некоторые итоги 28-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Дорожные новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
7: Радиостанция Infinity.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Дорожные новости.
6: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались карты, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.

0: рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново, Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровск, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново, Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: спорта.
1: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала в Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелуа стал наставником английского Фулхэма. 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую Бенфику. Любопытно, что экс-рулевой Бенфики Жозе Моуриньо ранее возглавил Реал, и назначение Арбелуа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Ленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 10 июля 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. В составе НКВД были созданы Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки на местах», состоящие из одного секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы Союза СССР. Этот административный орган наделял со судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: 10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне начался так называемый «обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс, тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по праву правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти 1000 человек. Журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда. Судебный процесс продолжался до 21 июля. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в $100.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Дорожные новости.
1: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабления ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию «Флагман», посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями «Темная вишня», «Титан», «Серебро» и «Золото». Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия «Титан» получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бразилии провалила чемпионат мира, но Карло Анчелотти останется на посту главного тренера. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить 67-летнего итальянца у руля Селесао до следующего чемпионата мира. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Норвегии. Болельщики и пресса требовали уволить главного тренера, а легендарный Роналдо после вылета обвинил Анчелотти в тактических ошибках. Но боссы сборной рассудили иначе. Спортивный директор объяснил решение просто. Одна из главных причин нашего провала на этом чемпионате мира – отсутствие стабильного долгосрочного направления. Мы не можем повторить эту ошибку. Анчелотти провел у руля команды всего 17 матчей. Три сменщика до него ничего не построили. Теперь итальянцу дают 4 года, чтобы исправить ситуацию.
0: Плавали, знаем.
1: А вот сборная Хорватии осталась без тренера, который добился с ней значимых успехов. Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. Об уходе 59-летнего специалиста объявил Хорватский футбольный союз спустя несколько дней после вылета команды с Мундиаля. Хорваты заняли второе место в группе L, уступив Англии 2-4, а в 1/16 финала проиграли Португалии в добавленное время 1-2. Далич возглавил сборную в 2017 году. Его главные достижения у руля национальной команды – серебро и бронза двух прошлых Мундиалей. Еще в 2023 году команда выиграла серебро Лиги наций. На освободившееся место, скорее всего, вернется экс-наставник команды Славен Билич.
0: Попутного ветра.
1: Египетская футбольная ассоциация подала жалобу ФИФА на судейство матча 1/8 финала против Аргентины. В Атланте фараоны вели 2-0 до 79-й минуты, но уступили 2-3 и теперь требуют разбирательства в отношении французского арбитра Франсуа Летексье и всей его бригады. Ассоциация требует отстранить всю французскую бригаду от дальнейшей работы на турнире. Сразу после матча схожее мнение озвучили главный тренер команды Хассам Хассан и капитан сборной Мухаммед Салах. При этом 37-летний Летексье, восходящая звезда французского судейского корпуса, он дебютировал в Лиге 1 в 2016 году, став самым молодым арбитром в истории высшего дивизиона. В его послужном списке финал Суперкубка УЕФА 2023 года и финал Лиги Европы в этом сезоне. После игры из-за огромного давления он удалил свой аккаунт в соцсетях. Это были некоторые итоги 28-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио Infinity.
3: Thank you.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Новости. В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
2: Сэмюэл Джексон.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
6: Thank you.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинул свой пост после почти 9 лет работы. 59-летний специалист принял решение об уходе после того, как хорваты вылетели с Мундиаля, уступив в 1/16 финала в Португалии. Далич привел команду к историческим результатам – серебру и бронзе на двух последних чемпионатах мира. Его преемником, вероятнее всего, станет Славен Билич, который уже возглавлял команду на протяжении 6 лет с 2006-го. 114-я ракетка мира британец Артур Ферри в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах разгромил 9-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ферри – первый с 2001 года полуфиналист, получивший уайлдкарт на этот мейджор. 23-летний теннисист, который еще полтора года назад был за пределами топ-500, не оставил шансов финалисту последнего Ролан-Гаррос, выиграв заключительный сет в сухую. За выход в финал Ферри поборется с победителем открытого чемпионата Франции и третьей ракеткой мира Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале также в трех партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Международная федерация волейбола объявила о снятии всех ограничений с российских национальных сборных и клубов, разрешив им вернуться к участию в турнирах под эгидой организации. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которые они имели на момент отстранения. Напомним, что мужская сборная России до санкций два раза подряд побеждала в Лиге наций, третьем по силе в мировом турнире. Бывший главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелуа стал наставником английского Фулхэма. 43-летний испанский специалист подписал 3-летний контракт. На этом посту он сменил Марко Силву, который покинул клуб по окончании прошлого сезона и возглавил лиссабонскую Бенфику. Любопытно, что экс-рулевой Бенфики Жозе Моуриньо ранее возглавил Реал, и назначение Арбелуа завершает тренерскую карусель, при которой 3 специалиста сменили друг друга в 3 престижных клубах. Нидерландский велогонщик Олаф Кой одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс. Для него эта победа стала первой в карьере на этапах Большой Петли, хотя ранее он уже выигрывал 3 этапа на Джиро де Италия. За 5 километров до финиша произошел массовый завал, в который попал и лидер общего зачета норвежец Торстейн Траен. Однако он сохранил желтую майку лидера, финишировав в одной группе с главными претендентами на победу Тадеем Погачером и Йонасом Виннегаром. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: компания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам. Об этом не только в нашем выпуске. Крупнейшие российские банки повышают ставки по трехмесячным вкладам из-за их высокой популярности среди населения в период экономической неопределенности. Об этом в интервью Национальной службе новостей рассказал финансовый аналитик и экономист Александр Розуваев. По словам эксперта, кредитные организации ведут активную конкуренцию за средства граждан. Важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах, уточнил Розуваев. Федеральная налоговая служба напомнила, что родители могут получить налоговый вычет за оплату детского лагеря, если у него есть лицензия на образовательную деятельность и программа обучения. При этом вернуть можно только часть расходов, относящуюся к образовательным услугам. Питание и проживание в вычет не входят. Поэтому при покупке путевки имеет смысл запросить у организаторов детализацию стоимости, сколько именно приходится на учебные занятия. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации устанавливает годовой лимит расходов на обучение одного ребенка 110 тысяч рублей. Это совокупный потолок для обоих родителей. Соответственно, максимальный возраст 13% от этой суммы составит 14 300 рублей. Оформить вычет можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. Накопительные пенсии россиян с 1 августа пересчитают. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Августовская прибавка к накопительным пенсиям составит 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно, через софинансирование материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования 19,3%, цитирует депутата ТАСС. Как пояснила Екатерина Стенякина, перерасчет коснется примерно 136 тысяч человек и будет проходить в беззаявительном порядке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Радио Infinity.

0: Такая реклама – та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили еще не вышедший и люксовый iPhone Ultra для богатых. Caviar представила коллекцию флагман, посвященную еще не вышедшему складному смартфону iPhone Ultra. В линейку вошли 4 кастомные версии устройства, выполненные с использованием драгоценных металлов, карбона и натуральной кожи. Коллекция представлена моделями темной вишни, титан, серебро и золото. Каждый из них отличается собственным оформлением, а флагманская версия получила карбоновые элементы и объемный логотип Apple, изготовленный из золота 750-й пробы. Темная вишня выполнена с использованием фиолетовой кожи крокодила и декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Версия титан получила полностью черное оформление с отделкой из натуральной кожи. А серебро отличается верхней панелью из серебра и объемным логотипом Apple из того же драгоценного металла 925-й пробы. Флагманская модификация золота посвящена 50-летию Apple, сочетает карбоновые вставки с декоративными элементами из золота. Во всех версиях коллекции используется объемный логотип Apple, который по замыслу дизайнеров подчеркивает принадлежность устройства к премиальной линейке бренда. Предзаказ на кастомные версии уже открыт. При этом сама Apple пока официально не представила складной iPhone Ultra, поэтому характеристики и внешний вид будущего устройства официально еще не подтверждены. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Диско-дискотека «Ретро».

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 июля 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. В составе НКВД были созданы Главное управление государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки на местах», состоящие из одного секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет и высылку за пределы Союза СССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности прав граждан. По сути, НКВД являлся жестким каркасом всей государственной системы страны в советское время. В 1946 году НКВД был преобразован в два ведомства – Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми и были разделены его функции.
2: 10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне начался так называемый «обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс, тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по праву правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне не царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти 1000 человек. Журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда. Судебный процесс продолжался до 21 июля. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в $100.
0: В этот день. События, ставшие историей.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека «Ретро».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Тюменской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Радио Инфинити.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека ретро.
4: «Радио

0: Ogilvy.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».